0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

mundo so they can war. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможно, ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно, недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей, она окажется слишком обременительной. Весы, хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы, отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет в неожиданной или в неформальной обстановке. Стрельцы, будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги, не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи, день активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северной Америки, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждая из которых снималась с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Ульяновск FM.

0: вами Радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Ульяновск FM.

0: Инструментальная музыка на Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области обновили курс «Разговоры о важном». Программа для школьников от 6 до 11 классов, колледжей и техникумов теперь включает истории жизни выдающихся россиян. За учебный год предусмотрено 28 занятий об ученых, военачальниках, врачах и деятелях культуры. Учебные материалы адаптированы под все возрастные группы. От учеников начальной школы с 1 по 4 классы до студентов старших курсов среднего профессионального образования. В честь 378-летия Симбирска-Ульяновска с 5 по 13 сентября в городе пройдет более 110 мероприятий, утвержденных главой Александром Балдакиным. Программа начнется с открытия скульптурной группы «След Пушкина» в сквере Языковых. Включит международный конкурс русской песни «Поющая Россия» и чествование трудовых подвигов у стелы «Город трудовой доблести». 13 сентября пройдут центральные события. Литургия на Соборной площади, колокольный фестиваль имени Александра Невского, открытие отремонтированной библиотеки номер 8, молодежный пикник в театральном сквере и модный перформанс проекта «Мода улиц», а также всероссийский фестиваль «Русское лето» с выступлением популярных артистов. Жители Ульяновской области до 5 октября смогут подать заявки онлайн на портале «Открытый бюджет» для реализации своих идей по благоустройству в будущем году. А помощь им окажет специальный бот-помощник. По словам министра финансов Натальи Брюхановой, программа стала выгоднее благодаря увеличению субсидий, продлению ремонта дорог на крупные города, а также дополнительным баллам для молодежных, пенсионных и инклюзивных инициатив. В России до конца текущего года планируется разработать единую систему оплаты труда для работников здравоохранения, чтобы устранить региональные различия в зарплатах за одинаковую работу и зависимость их структуры от самих медучреждений. Согласно новым правилам, доля оклада без учета компенсации должна составлять не менее 50% заработка, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Внедрить и адаптировать эту систему намечено в начале будущего года. Параллельно профсоюз работников здравоохранения России начал отслеживать работу системы наставничества и подготовку специалистов, пишет ТАСС. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора

0: ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами.
1: Реклама.
2: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит». Свияга. Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: смотри.
1: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от праславянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
5: Нет, не может жить без лука кулинарная наука. Не может жить без лука.
6: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможно, ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желание поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно, недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы, хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы, отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы, будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги, не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи, день активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северной Америки, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
3: Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел совещание с главами муниципальных образований. Центральной темой встречи стало решение ряда администраций прекратить предоставление бесплатного питания школьникам из многодетных семей. По итогам обсуждений было принято твердое решение. Льготное питание для школьников из многодетных семей обязательно сохранится. Финансирование обеспечат за счет средств муниципальных бюджетов. А если потребуется, окажут поддержку из регионального. В Ульяновской области до 14 сентября принимаются заявки на программу «Земский работник культуры». На улице Спасска, 10, кабинет 210. Победитель получит выплату в 1 миллион рублей и поддержку муниципалитета при условии работы по специальности не менее 5 лет. По итогам отбора планируется привлечь 6 специалистов. Комиссия рассмотрит документы до 25 сентября, а трудовые договоры с победителями заключат до 8 октября. Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о намерении России предложить проведение в будущем году трехстороннего российско-германско-американского бизнес-форума с участием партии «Альтернатива для Германии» для возобновления делового диалога, отметив при этом, что эта политическая сила становится партией здравого смысла, способного спасти Германию. Российские производители комплексных энергетических решений М1 в прошлом году, поставившие гибридные электростанции и накопители в Египет, ведут переговоры о выходе на индонезийский рынок после участия в феврале текущего года в первой за 15 лет бизнес-миссии Хабаровского края в Индонезию и Вьетнам, куда также вошли компании «Технониколь», «Дальний энергомаш» и «Дальневосточные сервисные системы». По словам первого замминистра экономического развития региона Валентины Филоненко, страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским высокотехнологическим и сырьевым решением. Российские ученые создали из арктического мха фильтрующий материал, способный удалять из воды тяжелые металлы, фенолы и нефтепродукты. Разработка предназначена для очистки городских и промышленных стоков, получила патент и готова к внедрению на действующих очистных сооружениях или в системах локальной очистки. Использование возобновляемого российского сырья делает технологию экологичной, что позволяет применять ее при ликвидации техногенных аварий. На основе изучения молекулярных механизмов создана модель для разработки сорбентов с заданными характеристиками. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей. Курс валюты на сегодня доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Реклама.
4: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20.

0: 33. ООО «Транзит Виага». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Обновленный УАЗ «Патриот» будет называться «Патриот X». Его серийное производство запустят в конце осени. На модель спустя 10 лет возвращается дизельный двигатель. Это двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет с новой шестиступенчатой механикой. Прежний бензиновый двигатель тоже останется, и его также состыкуют с новой коробкой. А вот автоматическую трансмиссию обещают внедрить только к 2028 году. «Патриот X» получит новую светодиодную оптику, измененную переднюю панель и новый руль с магниевым каркасом. Управлять новой раздаточной коробкой будет шайба. Ее вращать гораздо удобнее, чем с усилием дергать рычаг. А еще должны вернуться фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Цена «Патриота» сейчас начинается от 1 925 000 рублей. Вероятно, X-модификация станет дороже.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона, бродившего по Древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представление о том, как и когда членистоногие впервые достигли гигантских масштабов. Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета Великобритании и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Огромная членистоногая достигала примерно 1 метра в длину, а его клешни – больше 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому времени была уже достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились скульптуры, напоминающие черты современных ракообразных. На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Тогда ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы, и это позволило ему доминировать над окружающей средой. Но по мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
1: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от праславянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
4: Нет, не может жить без лука кулинарная наука. Не может жить без лука.
5: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
3: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Сейчас мы ее с большим удовольствием слушаем.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три замечательных хита, которые могут нас провести буквально через разные музыкальные эпохи. В этом выпуске «Rio Shine On», чуть раньше у нас «Eurythmics», а откроет «Золотую коллекцию» Майкл Джексон.
1: «Золотая коллекция» радио «Ули».

0: золотой коллекции «Рио» «Shine On». Совсем скоро подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен о любви у нас, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз мелодия из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Пять песен любви завершали в Анатеке певица Энели «Back to Me» и чуть раньше Queen «I Want to Break Free». Пять песен любви — это пять разных романтических историй, которые мы с удовольствием слушаем каждый день в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня. Впереди у нас Джо Кокер. Ну, приезжаме.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди музыкальный проект, который известен нам как «Дати». По крайней мере, у этого музыкального проекта немного песен, но одна из них точно выступает в качестве рекомендации к музыкальным видео, к тому, что мы можем видеть в соцсетях. И как раз эту песню послушаем. Называется она «Take Me There».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Вы всегда в курсе, что в последний четверть часа можно не переживать за качество музыки, потому что это качество золотое, наша с вами золотая коллекция. Три хита уже готовы нас удивлять и радовать. В этом выпуске Элли Голдинг «Love Me Like You Do», чуть раньше Джоан Осборн и уже скоро Silent Circle «Touch in the Night».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотой коллекции Элли Голдинг «Love Me Like You Do». Скоро послушаем «Живаго» «Celebrate the Love», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Raindrops» «Keep Falling on My Head».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Что-то есть особенное в этих песнях из 80-х, что-то искреннее, настоящее. Только что Брайан Ферри, Don't Stop the Dance. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня середина рабочей недели. Движемся только вперед. У нас по плану Григорий Лепс и Ирина Аллегрова с песней «Я тебе не верю».

кое-что из новинок этого года. Только что Tame Impala и Jenny с песней «Дракула». К музыкальным новинкам обязательно вернемся. Не забываем и про золотые хиты. У нас впереди Адриано Челентано, «Сюзанна».

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Каждая из песен — это особая музыкальная иллюстрация к тому, что происходит за окном. А за окном у нас самая настоящая осень. И очень хорошо, что в этот раз тепло от нас уходит очень аккуратно, очень осторожно, не торопясь. Впереди Imagine Dragons. Believer.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Three Doors Down, Here Without You, чуть раньше Soul Asylum, Runaway Train, а откроют золотую коллекцию Scorpions.
1: Золотая коллекция. Радио У.

0: Три золотых хита оставляем позади, для того, чтобы меньше, чем через час, познакомиться с новой подборкой песен золотой коллекции. Скоро послушаем Реймана «Tonight», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

С такими песнями точно работается легче. Только что у нас Шаде, Your Love is King. Сегодня среда, 9 сентября, и мы уверенно движемся в сторону предстоящих выходных. Надеюсь, прогноз погоды вы уже на выходные посмотрели. С вами Андрей Королёв, день добрый. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Берег».

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

Немного танцевальной музыки в разгар рабочего дня тоже не помешает. Только что Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». А впереди Стиви Вандер и то, что хочется слушать снова и снова «I just call to say I love you».

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем немецкую певицу Леони и англичанина Скотта Каллума. Их совместную работу этого года под названием «Stay».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Ульяновск FM.

0: Вы наверняка в курсе, что в последнюю четверть каждого часа мы слушаем три хита золотой коллекции. Это три песни, которые прошли сквозь время. В этом выпуске у нас ЗАЗ с песней «Живу», чуть раньше «Эра Амуно», а откроет золотую коллекцию Пэтти Райан «You're My Love».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: золотой коллекции ЗАЗ «Живу». Скоро послушаем и Type Angels Crying, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Flashdance».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске стартует осенний месячник по благоустройству. Его откроет первая общегородская санитарная пятница, в которой примут участие около 3000 человек и задействуют 124 единицы техники. В приоритете прибрежные территории и общественные места. Впереди граждан ждут городские субботники, которые пройдут 19 сентября, и еще две санитарные пятницы – 2 и 16 октября. Также запланированы очистка дорог, тротуаров, парков и газонов, ликвидация свалок, вывоз мусора на полигоны ТКО, а также промывка опор ЛЭП, фасадов и демонтаж незаконной рекламы. В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами, выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, сделав их более персонализированными. В программу вводится обязательная консультация медицинского психолога, липидный профиль, онкоскрининг и УЗИ брюшной аорты. Кроме того, результаты обследования теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента через госуслуги, а работающие граждане имеют право на оплачиваемые выходные дни для прохождения осмотра. С начала текущего года в России на госбалансе поставлено 162 новых месторождения, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди крупных открытий – золоторудные

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Моранди, Kind of Blue, и откроют золотую коллекцию песня, которая в дополнительном представлении не нуждается. Исполнять ее будет Пол Маккартни, ну а песня Yesterday.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Love is the answer. В золотой коллекции Morandi Angels. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера в завершении рабочего дня. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем мелодию Moonlight Reggae.
1: Реклама.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Культовая баллада, которую изначально спрятали куда-то на полку, причем сделал это сам автор Сил, но со временем песня стала мировым хитом. Это «Kiss from Rose», музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет, всем удачного завершения рабочего дня, прекрасного настроения. А мистер Данос «О-ла-ла» впереди уже вот-вот «Трио лицей» про осень.
1: Ульяновск FM.

Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение еще и потому, что сегодня, 9 сентября, в мире отмечается Международный день красоты, а в России день тестировщика. Поздравляем всех и красивых, и умных, и тех, у кого комбо. Из музыки впереди Opus, Life is Life.

0: Половина шестого на часах. Прекрасное время, когда до окончания рабочего дня уже можно буквально дотянуться кончиками пальцев и даже потрогать. Всем удачи, хорошего вечера. Селин Дион, далее новая песня «Бонжур, пардон, мерси» и «Лера, Москва».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В нашей компании хорошо всегда, и, конечно же, завершение рабочего дня тоже будет легким и удачным непременно. Уже вот-вот будем слушать песни золотой коллекции. В сборнике часа Nickelback, If Everyone Cared, Ace of Base, Wheel of Fortune и в самом начале Queen, знаменитая Radio Gaga.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: В середине нулевых трек вышел в составе альбома, а уже в ноябре 2006-го, через год, был выпущен как совершенно отдельный сингл и показал себя большим хитом в главном чарте Billboard. Nickelback в нашей золотой коллекции. Впереди Roxette, Spending My Time и музыка, понятная без слов. В финале часа это Kenny G, Гавана.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск-ФМ. Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области стартовал ежегодный конкурс «Мистер и мисс студенчества», где участники могут продемонстрировать личные достижения, социальные проекты и найти единомышленников для новых профессиональных свершений. А победитель получит право представить регион на всероссийском уровне. Для тех, кто не успел пройти отбор, пройдет дополнительный открытый кастинг 10 сентября с 17 до 18 часов в Ульяновском доме молодежи по улице Радищева, 154. В честь 378-летия Симбирска-Ульяновска с 5 по 13 сентября в городе пройдет более 110 мероприятий, утвержденных главой Александром Балдакиным. Программа начнется с открытия скульптурной группы «След Пушкина» в сквере Языковых, включит международный конкурс русской песни «Поющая Россия» и чествование трудовых подвигов у стелы «Город трудовой доблести». 13 сентября пройдут центральные события. Литургия на Соборной площади, колокольный фестиваль имени Александра Невского, открытие отремонтированной библиотеки номер 8, молодежный пикник в театральном сквере и модный перформанс проекта «Мода улиц», а также всероссийский фестиваль «Русское лето» с выступлением популярных артистов. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 78-й годовщины образования республики заявил о намерении укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, основанное на дружбе и взаимопомощи. Он отметил успехи Пхеньяна в социальной и экономических сферах, подчеркнув, что это отвечает интересам народов двух стран, обеспечивает региональную безопасность и способствует построению многополярного миропорядка. В завершении Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам Северной Кореи благополучия и процветания. Сенатор Артем Шейкин предложил отдавать приоритет российским ИИ решениям при госзакупках. По его словам, развитие отечественных языковых моделей зависит от устойчивого спроса со стороны госсектора как ключевого заказчика. При этом статус продукта не должен быть единственным критерием. Необходимо учитывать безопасность, устойчивость модели и требования к хранению данных. Такой подход поддержит внутренний рынок, стимулирует инвестиции и снизит зависимость от зарубежных технологий, пишет ТАСС. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелий. Покрытие с микросферами оксидов кремния и алюминия.

Под ее меланхоличные шедевры так приятно созерцать мир, причем в любое время года и особенно осенью. Это Энни Ленокс, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, всем нам приятного вечера. Шабози, Типси с нами далее. Уже вот-вот серьга, дорога в ночь.

Вечер после трудного дня, где буквально каждая секунда обязана быть использована для отдыха и удовольствий. А впереди у нас Сандра и Амель Бенд «Муа философия».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: И вновь мы добрались до последней четверти часа, где, конечно же, нас ждут хиты золотой коллекции. В этой тройке Эрик Фриц и Pink Floyd, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале Precious Wilson, романтическая Killing Me Softly.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Музыкальная танцевальная эволюция Pink Floyd при участии Эрика Фрица в нашей золотой коллекции. В продолжении вечера скоро Майкл Джексон, его манифест «They don't care about us» и музыка, понятная без слов, оркестр Поля Мориа «Love Story».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Некогда фронтмен группы Boyzone и один из главных сольных хитов ирландского исполнителя Ронана Китинга, несомненно, музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. В продолжении «Вечер скоро» танцы, минусы, новинка Tame Impala, Дженни, Дракула. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту: Ибица, Леон, Толедо. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.

0: На часах 8:30. Приятного всем нам вечера, хорошего отдыха. Там, где музыка прежде всего, скоро Минелли, рам-пам-пам. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач. Не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможно колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке, иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM. Ульяновск FM. Романтический.

0: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.
1: Лучшая песня о любви и самые красивые баллады вновь с нами в романтическом вечере до полуночи. Адриана Челентано на очереди, Конфесс, еще Борис Гардинер и Evanescence. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможно колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке, иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Этой ночью от 8 до 10 тепла, днем в Ульяновске до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Под романтический вечер на радио Ульяновск FM.
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить, так лучше даже. Знаешь, знаешь.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока, но я пойду, наверное. Знаешь, знаешь, мне некуда звонить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.